bagaż predčuždite posolstva. 400 000 младежи оплетяха с мечти копнежи.